0: Рывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В ближайшие сутки погода будет преимущественно без осадков с переменной облачностью. Ночью температура воздуха составит от 6 до 11 градусов со знаком плюс. Днем от 16 до 21 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. МИД Румынии осудил российские атаки, в результате которых в румынском Галаце дрон попал в многоэтажку и два человека получили ранения. Генсек НАТО поддерживает связь с румынскими властями. В эти минуты на площади Великого национального собрания проходит форум 400 примаров по случаю административной реформы, в котором участвует Илья Боложан. В Украине объявлена всеобщая воздушная тревога после взлета российского истребителя МиГ-31К. Подробности в выпуске. Сегодня утром в румынском городе Галац дрон попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара произошел взрыв, после которого загорелась квартира на 10 этаже. Два человека получили легкие травмы и были госпитализированы. Перед инцидентом власти выпустили предупреждение через систему РОАЛЕРТ для жителей Браила, Тулчи и Галаца. С авиабазы в Фетешт в воздух поднялись два истребителя F-16. Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на 29 мая Россия возобновила атаки дронов на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине вблизи границы с Румынией по реке Дунай. Один из этих дронов нарушил воздушное пространство Румынии, отслеживался радарами до южной части муниципия Галац и рухнул на крышу многоквартирного жилого дома. После происшествия из жилого дома эвакуировали около 70 человек. Власти определили пункт временного размещения для эвакуированных жильцов. По словам представителя инспектората по чрезвычайным ситуациям Галаца Кателина Сиона, всего в результате инцидента пострадали 4 человека. Двое с легкими травмами были госпитализированы. Еще у двоих диагностировали панические атаки, им оказали помощь на месте. Согласно результатам обследования, проведенного специалистами службы румынской разведки, взрывчатое вещество, находившееся в дроне, взорвалось непосредственно при ударе. Вопрос о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры, будет решен после оценки специализированных команд, сообщил Кателин Сион. Представитель спасательного ведомства также пояснил, что подача электроэнергии и природного газа в этот подъезд временно прекращена. Специалистам в области строительства предстоит оценить, не затронуты ли несущие конструкции здания или другие его элементы. Этот инцидент представляет собой серьезную и безответственную эскалацию со стороны Российской Федерации, говорится в заявлении МИД Румынии. Там добавили, что Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО и запросила принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам, пишет BBC. Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте и румынские власти поддерживают контакт после того, как российский дрон попал в жилой дом в румынском городе Галац, что привело к пожару и эвакуации людей. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Харт на платформе X сегодня утром. Харт написала, что НАТО осуждает безответственные действия России и будет продолжать укреплять оборону против любых угроз, в частности от дронов, заявила пресс-секретарь. В еще одном районе Румынии обнаружили крупный дрон. На северо-западе Румынии в Жудец-Амрамуриш был обнаружен дрон без взрывчатого заряда, сообщил румынский телеканал ТВРЕ. О находке в районе села Бесешт стало известно сегодня утром. Сообщается, что найденный дрон не имеет взрывчатого заряда. Беспилотный летательный аппарат имеет большие размеры, его размах крыльев составляет около 3 метров. Место находки было оцеплено, и расследованием занялась прокуратура при апелляционном суде в Клуже. Она устанавливает происхождение летательного аппарата и обстоятельства, при которых он оказался в этой местности. 400 примаров населенных пунктов, инициирующих процесс добровольного объединения, принимают сегодня участие в мероприятии «Сильные примарии. Развитые населенные пункты», посвященном реформе местного самоуправления и укреплению административных возможностей. Собрание началось в 10 часов на площади Великого национального собрания. В мероприятии принимает участие президент Майя Санду, председатель парламента Игорь Гроссу, премьер-министр Александру Мунтяну, а также исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илии Болужан, который совершает официальный визит в нашу страну. Обсуждения будут сосредоточены на укреплении местного самоуправления, чтобы примарии могли более эффективно привлекать внешние средства, реализовывать крупные проекты и предоставлять более качественные услуги гражданам. На сегодняшний день около 86% примарий уже инициировали объединение, и власти предоставили общей сложности пакет поддержки на сумму около 6,5 миллиардов леев. Сегодня последний день занятий во всех учебных заведениях. Торжественные линейки по случаю последнего звонка прошли в школах по всей стране. По данным Министерства образования и исследований, в этом году учебный процесс был организован в 1200 общеобразовательных учреждениях страны. А далее следуют экзамены. В Молдове водителям старше 70 лет ограничат срок действия водительских прав 5 годами. Об этом сообщил глава агентства государственных услуг Мирча Ишану в контексте запуска нового образца водительского удостоверения. Напомним, что с 28 мая в обращение был введен новый образец водительского удостоверения, который включает 46 элементов защиты и QR-код, позволяющий мгновенно проверять подлинность документа, в том числе за границей. В Европейском Союзе не существует единого максимального возраста ограничения для водителей, однако после достижения 70 лет срок действия водительских прав сокращается и требуется их регулярное обновление. В Румынии водители старше 70 лет обязаны обновлять права каждые 5 лет, а после 80 лет каждые 2 года. В Украине объявлена всеобщая воздушная тревога после взлета российского истребителя МиГ-31К. Украинские власти ввели всеобщую воздушную тревогу по всей стране. Утром в пятницу чрезвычайная мера была принята немедленно после того, как силы мониторинга зафиксировали взлет российского истребителя, считающегося критически важной платформой для запуска гиперзвуковых векторов. Согласно официальному сообщению ВВС Украины, военный самолет взлетел с военного аэродрома, расположенного на территории Российской Федерации. Взлет этого самолета с земли автоматически вызвал тревогу по поводу неминуемого баллистического ракетного удара. Региональные военные администрации включили сирены воздушной тревоги во всех регионах страны, и на цифровых картах мониторинга все воздушное пространство Украины обозначено красным цветом. Самолет является носителем гиперзвуковых баллистических ракет «Кинжал». По заявлениям российского военного командования, исключительной целью этих миссий является уничтожение военной инфраструктуры, западных складов оружия, логистических аэродромов, а также зенитных ракетных комплексов «Патриот», поставленных Украине. При этом отвергаются обвинения в преднамеренных атаках на жилые районы или мирное население. Украина сообщила, что Российская Федерация нанесла целенаправленный удар по турецкому судну. Двух раненых членов экипажа сухогруза АНТ после дроновой атаки эвакуировали катерами, сообщили ВМС Украины. Судно под флагом Вануату следовало из порта Одесской области в Турцию с грузом на борту. Добавили там, по их данным, страна-судовладелец судна Турция. Германия и Нидерланды создадут совместный военный штаб, который возьмет на себя командование силами НАТО на восточном фланге. В контексте усиления реагирования Альянса на угрозу со стороны России, сообщило Министерство обороны Германии, передает AFP. Командный центр начнет работу этим летом и будет координировать действия сил НАТО в Эстонии и Латвии, а также призван укрепить сплоченность и сдерживающий потенциал Альянса. Структура способна координировать действия до 50 тысяч военнослужащих и будет отвечать за планирование учений, подготовку к сценариям конфликтов и проведение операций в случае войны. В настоящее время командование силами НАТО в Балтийском регионе находится в Щетине, Польша. США и Иран договорились по рамочному соглашению. Переговорщики США и Ирана достигли предварительной договоренности о рамочном соглашении по урегулированию войны. Однако президент США Дональд Трамп пока не дал своего согласия, сообщил информационный портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Американские источники подтвердили содержание публикации. Иран пока не подтвердил факты заключения какой-либо договоренности. Сколько времени Трамп возьмет на принятие решения, тоже неизвестно. Один из источников отметил, что вопрос о том, примет ли президент предложение, остается открытым. Рамочное соглашение сроком на 60 дней предусматривает продление перемирия и начало переговоров по иранской ядерной программе. Кроме того, соглашение включает свободный беспошлинный проход судов через Ормузский пролив, снятие морской блокады США с иранских портов и разминирование пролива Ираном в течение 30 дней. И о погоде. Объявлен желтый код метеоопасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать и сегодня, 29 мая. Сегодня переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 16, плюс 21 градус. В столице плюс 19 градусов. Ночью по стране плюс 6, плюс 11. В столице плюс 9 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: Incidentul de la Galați despre care discutăm astăzi la Zi de Zi readuce în atenție vulnerabilitățile de securitate din regiune și riscurile tot mai mari generate de războiul din Ucraina. Cum trebuie interpretată această nouă escaladare și cât de pregătite sunt statele din regiune pentru astfel de amenințări? Analizăm situația împreună cu Vitalie Marinuța, fost ministru al apărării din Republica Moldova. Domnule Marinuța, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule Marinuța, incidentul de la Galați s-a produs la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova. Cât de îngrijorătoare este această situație pentru securitatea țării noastre?
1: Consider că incidentul de la Galați trebuie tratat cu maximă seriozitate de atât de Republica Moldova cât și de România, chiar dacă autoritățile române precizează că nu este vorba despre un atac deliberat asupra României. Din punct de vedere militar și chiar strategic, avem însă confirmarea unui fapt extrem de important, războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei generează deja riscuri, eu consider că directe, pentru securitatea nu doar a Ucrainei, dar a întregii regiuni a Mării Negre. Dronele de tip Geran Dolphin, că așa a fost drona depistată, sunt utilizate de Federația Rusă în atacuri masive asupra infrastructurii și orașelor ucrainene din proximitatea frontierelor NATO. Deci vedem și ele zboară atât și în țările baltice, deja au fost și asupra Poloniei și le vedem și asupra Republicii Moldova. În aceste condiții, probabilitatea producerii unor incidente transfrontaliere vedem că crește inevitabil. Deci noi trebuie să fim tot mai vigilenți pentru ca să putem reacționa nu doar monitorizând aceste incidente, dar cred că să punem în viață și protocoale pentru a le combate, deci a le dobori.
0: Domnule Marinuță, da, vedem că un stat NATO, precum este România, nu poate elimina complet astfel de riscuri. Atunci, cât de vulnerabilă este Republica Moldova în fața dronelor sau altor incidente militare venite din zona războiului?
1: 100% niciun stat nu va putea niciodată să elimine riscul dat. Republica Moldova, după cum au menționat și autoritățile, este destul de vulnerabilă actualmente în fața acestui pericol. Este desigur clar că nu suntem ținta directă a atacurilor Federației Ruse, dar după cum vedem în ultima perioadă avem drone care zboară deasupra orașelor noastre, care traversează nestingherit practic teritoriul nostru și aceasta devine o vulnerabilitate tot mai mare și mai mare. Este îmbucurător faptul că autoritățile competente din Republica Moldova investesc tot mai mult și mai mult, au o seriozitate deosebită față de acest subiect, dar chiar și așa, cu regret, nu vom putea să ne asigurăm totalmente protecția spațiului aerian. Eu am spus permanent și am menționat că ar fi bine ca noi să luăm în considerare schimbarea viziunii noastre de neutralitate permanente și aderarea la una din alianțe, cum a spus, la o alianță, cum a spus și doamna președinte, încă în ianuarie, dacă nu mă greșesc, 2023, iar această alianță este NATO, care ne-a dat posibilitatea să avem o umbrelă mult mai sigură de securitate, inclusiv și în acest domeniu, asupra Republicii Moldova.
0: Deci statutul de neutralitate nu ne apără.
1: Nu ne mai apără, este clar, chiar când s-a întâmplat și invazia asupra Ucrainei, chiar în 2014, prin anexarea Crimeei, în 2022, acel garant al securității, da, Ucrainei, chiar el i-a garantat Ucrainei securitatea, Federația Rusă, când Ucraina a cedat arsenalul său nuclear, a călcat neutralitatea Ucrainei în picioare. Deci neutralitatea nu mai este un paravan după care putem să ne protejăm. ba chiar din contră. Este o acțiune care ne limitează, în special în abordarea cum o au unele forțe de la Chișinău și Federația Rusă, ca fiind neutru, nu trebuie să investești în capacitățile tale de apărare. Invers, fiind neutru, trebuie să fii gata să te aperi singur. Dar ce putem noi singuri să facem, având și un teritoriu mic, fără capacitate de apărare în adâncime, așa cum ar fi necesar, având economie, nu la standardele sau nu atât de puternică, care să ne permite să dăm 3-5% din produsul intern brut pentru apărare și, desigur, demografic nu suntem capabili. Deci avem o serie de vulnerabilități care ne impun să ne gândim la, și spun ceea ce o spuneam totdeauna, la unire cu România ca o parte necesară pentru asigurarea securității Republicii Moldova. Deja lăsând emoțiile, istoria și așa mai departe, într-o parte, dar anume reșind din pericolele și vulnerabilitățile care sunt la adresa securității naționale. Unirea este unul din cele mai recomandate, da? Procese care să ne asigure cel mai repede securitatea nouă în condițiile actuale.
0: Domnule Marinuța, dar pe lângă radarele de monitorizare ale spațiului aerian, despre care ne vorbesc autoritățile de la Chișinău, care ar fi necesitățile actuale ale Republicii Moldova pentru a reacționa la eventuale încălcări ale spațiului aerian?
1: Deci probabil ar trebui Ministerul Apărării să se expună și organele competente, mai mult fiindcă ei știu mult mai mult decât noi, experții și civilii din chiar și din spațiul social din Republica Moldova, dar un sistem de protecție împotriva rachetelor sau de protecție a spațiului aerian este destul de complex și ar trebui să menționez că el evoluează acum de la zi la zi. Deja vedem că acele complexe antiaeriene, cum sunt Patriot, da? Ele deja nu mai sunt eficiente decât împotriva rachetelor balistice, dar a dronelor ieftine, da? Nu mai sunt eficiente și atunci trebuie să reacționăm, să inventăm, să procurăm alte sisteme noi care unele sunt abia inventate și nu pot fi accesate. Altele au un rând destul de mare pentru a fi procurate, fiindcă toate statele acum doresc să-și procure. Și în aceste condiții, noi cred că, în afară de sistemul de monitorizare, de depistare, suntem foarte vulnerabili și chiar dacă avem bani, avem dorințe și vedem că dorința este bani mai puțin, dar noi nu avem posibilitatea să achiziționăm acele resurse, toate resursele necesare pentru nimicirea sau doborârea acestor aparate zburătoare. Cu toate că, după cum a menționat și Ministerul Apărării, deja unele capabilități avem la nivel tactic pentru aparate zburătoare și fără pilot la altitudini mici. Eu doar sper că noi să începem a folosi aceste protocoale ca să nu se primească așa cum cu regret s-a întâmplat la Galați. A fost monitorizate, dar nu a fost doborâte și iată avem un incident.
0: Da, vă mulțumesc, domnule Marinuță, pentru această analiză. Toate bune vă doresc. Numai bine, am discutat cu Vitalie Marinuță, fost ministru al apărării din Republica Moldova. Amintim, o dronă rusească s-a prăbușit vineri dimineața pe un bloc din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte 10 au fost evacuate. Președintele României, Nicu Șordan, a convocat CSAT pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național al României de la începutul războiului din Ucraina. Este ora știrilor, noi revenim cu alte subiecte preluate din realitatea zilei după buletinul de știri de la ora 14.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на радио Молдова. В студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Балажан прерывает официальный визит в Молдову в связи с ударом дрона по дому в Галаце и покидает нашу страну на военном самолете. Румыния попросила союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами и планирует наказать Российскую Федерацию санкциями против дипломатов. Треть жителей Молдовы живет за чертой абсолютной бедности, сообщает Национальное бюро статистики. Греция готовит официальный дипломатический протест Киеву после того, как вблизи греческого острова был обнаружен украинский дрон со взрывчаткой. Подробности в выпуске. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илии Боложан запросил военный самолет «Спартан» для срочного возвращения из Молдовы в Румынию. Боложан также поручил министру обороны Раду Мируце заменить его на заседании Верховного совета обороны, созванном президентом Никушором Дан. Премьер-министр Илии Боложан находился в Молдове со вчерашнего дня с официальным визитом. Он подчеркнул, что произошедшее в Галаце является серьезным и неприемлемым инцидентом и решительно осудил этот акт, выразив солидарность с пострадавшими женщиной и ребенком. Он заявил, что совместно с МИД на заседании Совета национальной безопасности и обороны предложат введение санкций в отношении российских дипломатов в Бухаресте, заявил Боложан. Никушор Дан созвал Высший совет обороны Румынии после падения дрона в Галаце. Румыния запросила союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами. Румынский президент Никушор Дан сообщил, что Румыния официально попросила своих союзников переместить на ее территорию дополнительные средства для противодействия беспилотникам. Румынский президент заверил, что ответ его страны на падение российского дрона на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая будет решительным и многовекторным. Он отметил, что все союзники по НАТО и партнеры ЕС были проинформированы об инциденте, а коммуникация с военными структурами партнеров происходит в режиме реального времени. Румыния официально обратилась к союзникам с просьбой передислоцировать на ее территорию дополнительные средства противодействия беспилотникам для укрепления нашей обороны и восточного фланга альянса в соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО, заявил Дан. Также он сообщил, что Бухарест официально проинформирует Совет Безопасности ООН об этом грубом и повторяющемся нарушении международного права Российской Федерации. По словам Дана, МИД Румынии должен представить ряд мер по отношениям с Российской Федерацией, пропорциональных этой чрезвычайно серьезной ситуации. Глава МИД Румынии Оана Цой сообщила, что вызвала посла России, чтобы сообщить ему о мерах, которые примет Румыния на дипломатическом уровне. Европейские лидеры НАТО и молдавское руководство осудили инцидент с падением дрона на жилой дом в Галаце. Европейский союз готовит новый пакет санкций против России, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на платформе X. Она отметила, что российская агрессия перешла новый порог и подчеркнула серьезность инцидента, произошедшего на территории государства-члена Европейского союза. В том же сообщении европейский лидер объявил о продолжении мер по укреплению безопасности на границах блока сообщества и усилении давления на Москву. Председатель Европейского совета Антонио Кошта написал в соцсетях, что эскалация действий России на территории Европейского союза является неосмотрительной и безответственной. Глава европейской дипломатии Кая Калас заявила, что падение российского беспилотника в Галаце представляет собой вопиющее и серьезное нарушение суверенитета Румынии и европейского воздушного пространства. Президент Майя Санду и премьер Александру Мунтяну назвали попадание дрона серьезным инцидентом, подрывающим региональную безопасность. Глава государства решительно осудила атаки дронами на румын в их собственных домах. Молдова полностью солидарна с Румынией и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в Галаце, написала Майя Санду в соцсетях. Премьер-министр Александр Мунтяну также осудил атаку и написал, что этот инцидент, произошедший в непосредственной близости от границы Молдовы, является серьезным напоминанием о том, что риски, создаваемые войной в Украине, реальны и остаются опасно близки к нашему региону. Сегодня, напомню, утром в румынском городе Галац дрон попал в жилой дом. В результате произошел взрыв, после чего загорелась квартира на 10 этаже. Два человека, женщина и ребенок, получили легкие травмы и были госпитализированы. После происшествия из жилого дома эвакуировали около 70 человек. Власти определили пункт временного размещения для эвакуированных жильцов. Для жителей Браилы, Тулчи и Галаца было отправлено предупреждение «Роалерт» с авиабазы Фетиль. Витежь были подняты два истребителя F-16. Беспилотник, который взорвался на многоэтажке в Галаце, оказался российским дроном типа «Герань-2». Минобороны Румынии, объясняя, почему дрон не был сбит, сообщила, что у армии есть очень строгие ограничения действий в подобных ситуациях, потому что нельзя рисковать созданием большей угрозы, чем та, которую пытаются предотвратить. Треть жителей Молдовы живет за чертой абсолютной бедности. В прошлом году более 31% населения Молдовы оказалось за чертой абсолютной бедности. Национальное бюро статистики рассчитывает этот показатель по расходам потребления, то есть в эту категорию попадают люди, чьи расходы ниже установленного порога 3764 лей в месяц на человека. В Национальном бюро статистики объясняют, что порог абсолютной бедности складывается из продовольственной и непродовольственной частей. Он показывает минимальную стоимость потребительской корзины, достаточной для покрытия базовых потребностей на приемлемом для страны уровне. Показатель крайней бедности в прошлом году составил чуть более 15%. В эту категорию попадают люди, чьи расходы ниже порога крайней бедности, то есть 3035 лей в месяц на человека. Бедность остается значительно выше в селах, чем в городах. В сельской местности уровень абсолютной бедности составил 40%, тогда как в городах 21%. Самый высокий уровень бедности зафиксирован на юге страны, то есть 46,5%. В центре показатель составил почти 39%, на севере 31%. Самый низкий уровень зарегистрирован в Хишиневе, чуть более 15%. Среди людей старше 60 лет уровень абсолютной бедности приближается почти к 40%. В Молдове продолжают снижаться цены на нефтепродукты. НРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 30 мая по 2 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 24 бана и будет стоить 30 лев 67 банов за литр, а дизтопливо подешевеет на 27 банов и будет продаваться по 28 лев 40 банов за литр. Цены на нефтепродукты в Молдове снижаются, потому что они падают на мировых биржах. В Бритчанском районе найдено тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением. Сегодня утром полиция Бричень получила сообщение о трагическом случае в одном из населенных пунктов района. В одном из домов был найден мертвым 15-летний подросток с огнестрельным ранением. Предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства. Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить происхождение оружия и законность его хранения. Прошедшей ночью Россия атаковала украинский порт Измаил в Одесской области десятками беспилотников. По данным местных властей, один из российских беспилотников задел линии электропередач и оставил 5 сел без электричества. Измаил, расположенный недалеко от границы с Румынией, имеет крупнейший порт на Дунае и часто подвергается атакам со стороны России. С другой стороны, российские власти в Волгоградской области заявляют, что украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру, в том числе крупный нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», расположенный в этом районе. Греция готовит официальный дипломатический протест Киеву после того, как вблизи греческого острова был обнаружен украинский морской дрон со взрывчаткой. Об этом, как пишет Eurointegration.com.ua, стало известно Евроактив от дипломатических источников. Министр иностранных дел Греции Георгис Гера Петрикис проинформировал главу европейской дипломатии Каю Каллас об этом инциденте, что еще больше обострило и без того сложные отношения между Афинами и Киевом. Дипломатические источники в Афинах сообщили, что Греция, как ожидается, в ближайшие дни подаст официальную ноту протеста в Украину. Морской дрон был обнаружен рыбаками вблизи острова Левкада после того, как, судя по всему, у него произошла неисправность дистанционного управления. По сообщениям, он перевозил 100 килограмм взрывчатки. Греческие чиновники подозревают, что его целью было поразить корабль российского теневого флота, действующего в Средиземном море. Этот инцидент вызвал политический резонанс в Греции, где чиновники опасаются возможного ущерба для туристической отрасли страны. Афины предупредили, что не позволят Средиземному морю стать театром военных действий. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, сильная температура воздуха днем по стране составит плюс 15, плюс 20 градусов, в столице плюс 18, ночью по стране плюс 6, плюс 11, в столице плюс 9. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
2: Публичитате la Radio Moldova.
4: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон-грата. В этом году более 5000 выпускников лицеев в Молдове будут освобождены как минимум от одного экзамена на степень бакалавра и автоматически получат оценку 10. За последние 24 часа правоохранительные органы Молдовы зарегистрировали 13 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 3 миллиона леев. Детали в выпуске. Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон-грата после падения российского беспилотника на жилой дом в Галаць. Решение было принято президентом Румынии Никушором Дан по итогам заседания Высшего совета обороны страны. Также сообщается, что консульство России в Констанце будет закрыто. В Москве заявили, что ответные меры не заставят себя ждать. По данным румынских властей, в результате инцидента пострадали 2 человека. Им была оказана медицинская помощь. Президент Румынии возложил ответственность за произошедшее на Россию, которая продолжает войну против Украины. Эксперты отмечают, что подобные инциденты показывают расширение последствий конфликта за пределы Украины. В то же время Республика Молдова, по их словам, остается уязвимой к подобным рискам в регионе. Президент Румынии Никушор Дан прибыл в Галаць, где посетил в больнице ребенка и женщину, пострадавших в результате падения военного беспилотника на жилой дом. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что оба пострадавших находятся в стабильном состоянии, проходят обследование и лечение, и необходимости в их переводе в другие медучреждения нет. Тем временем министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что посол России был вызван в МИД и проинформирован о решении Бухареста закрыть Генеральное консульство России в Констанце. Генконсул объявлен персоной нон-грата и обязан покинуть территорию страны в течение 72 часов. Власти Румынии призвали граждан относиться к экстренным оповещениям с максимальной серьезностью после того, как некоторые люди по сообщениям проигнорировали предупреждения, отправленные всего за несколько минут до того, как российский беспилотник ударил по жилому дому в городе Галаць на юго-востоке страны. Пресс-секретарь департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Тома заявил, что такие сообщения не являются шуткой и предназначены для спасения жизней. Он также обратился к гражданам, которые отключили уведомления на своих телефонах с просьбой снова их активировать, чтобы своевременно получать предупреждение в случае опасности. В этом году более 5000 выпускников лицеев в Молдове будут освобождены как минимум от одного экзамена на степень бакалавра и автоматически получат оценку 10. Об этом сообщает Министерство образования, отмечая, что это рекордный показатель за последние 10 лет. Около 3800 учеников получат освобождение от экзамена по иностранному языку, более 1100 по информатике, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Впервые 112 выпускников школ с преподаванием на русском языке получат десятки по румынскому языку и литературе. Льготы предоставляются обладателям международных сертификатов, подтверждающих знания языка или цифровые компетенции. Экзамены на степень бакалавра стартуют 2 июня. Более 2000 вакансий были предложены сегодня в рамках ярмарки рабочих мест, организованной Национальным агентством занятости населения во Дворце Республики. Мероприятие собрало десятки работодателей из частного сектора, государственных учреждений и международных организаций. Оно предназначено как для молодых специалистов, начинающих карьеру, так и для людей, желающих сменить профессию. Участникам были доступны вакансии в разных сферах – IT и телекоммуникации, торговля, промышленность, финансовый сектор, хорека, транспорт, энергетика, строительство и государственное управление. Организаторы отмечают, что цель ярмарки – помочь гражданам быстрее интегрироваться на рынок труда Молдовы. Около 27 тысяч человек, родившихся после провозглашения независимости Молдовы, не имеют ни одного молдавского удостоверения документа, несмотря на наличие актов гражданского состояния. Об этом сообщил глава агентства государственных услуг Мирча Ишану. По его словам, речь идет о людях, которые родились в Молдове или за рубежом у граждан страны, но до сих пор не оформили документы. Он отметил, что власти упростили процедуры подтверждения гражданства, однако оформление по-прежнему остается обязательным. Также Ишану сообщил, что после ужесточения правил восстановления гражданства число заявлений резко сократилось с примерно 14 тысяч в прошлом году до 81 в текущем. Он призвал граждан воспользоваться возможностью бесплатного оформления удостоверения личности, которое действует еще 2 года. За последние сутки правоохранительные органы Молдовы зарегистрировали 13 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 3 миллиона леев, сообщает полиция. Самый крупный случай произошел в Кишинеу. 68-летний мужчина потерял 2 миллиона 100 тысяч леев, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками Нацбанка Молдовы. Его убедили передавать деньги через курьера. Средства он передавал в 3 транша с апреля по май, продав имущество и заняв деньги у родственников. Еще один случай с ущербом около 780 тысяч леев зафиксирован в Кахул. Полиция также отмечает рост попыток мошенничества через фиктивные инвестиционные платформы и призывает граждан не передавать деньги незнакомцам, проверять любую подозрительную информацию. На контрольно-пропускном пункте Леущень таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товаров из Германии. За рулем микроавтобуса находился 24-летний гражданин Молдовы, который заявил, что не перевозит товары, подлежащие декларированию. Однако во время проверки в грузовом отсеке обнаружили пакеты с продуктами питания – кофе, фисташками, сладостями и другими товарами, предназначенными для продажи. Вся продукция была изъята, расследование продолжается. В Молдове с 24 июня вступают в силу новые антитабачные правила. Курение запретят не только в общественных местах, но и на балконах, остановках, в подъездах, подземных переходах, на пляжах, спортивных площадках и возле общественных зданий. Ограничения распространяются также на электронные сигареты и системы нагревания табака. Курить нельзя будет в радиусе 10 метров от входов, а окон и вентиляции общественных зданий. Закон вводит более жесткие штрафы для физических лиц до 2250 леев или общественной работы. Для компаний до 15 тысяч леев с возможной приостановкой деятельности. Кроме того, полностью запрещается продажа никотиновых пакетиков для орального употребления, а также усиливается контроль за рекламой табачной продукции и электронных сигарет. В Молдове планируют создать проект «Зеленый щит», направленный на повышение устойчивости к климатическим изменениям в засушливых районах юга страны. Инициативу обсудили министр окружающей среды Георгий Хаждер и директор Зеленого климатического фонда Томас Эриксон. Стороны также рассмотрели новые экологические проекты в сфере лесовосстановления, энергоэффективности, управления отходами, декарбонизации водных ресурсов. Кроме того, обсуждалось привлечение инвестиций для экологических инициатив и ускорение зеленого перехода Молдовы. В Кишинеу с сегодняшнего дня до утра 2 июня временно перекроют участок улицы Колумна между улицами Бенулеску-Бедони и Пушкина. Ограничения связаны с проведением мероприятий ко Дню защиты детей. Из-за перекрытия изменится движение троллейбусов номер 24 и 28. Транспорт перенаправят по прилегающим улицам. Культурная программа «Мир детства» пройдет с 30 мая по 1 июня на пешеходной улице Юджендога и в сквере Кафедрального собора. В российском городе Волжске в Волгоградской области в результате атаки украинских дронов на предприятие синтетического волокна погиб один человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, погиб 60-летний мужчина, еще одна пострадавшая, 55-летняя женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии. Также беспилотники атаковали сам Волгоград. В Краснооктябрьском районе поврежден жилой дом. Есть еще один пострадавший, которому оказали помощь на месте. Губернатор сообщил, что из-за падения обломков дронов произошли пожары на химическом предприятии в Волжском и на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Огонь, по его данным, был ликвидирован. Китай построил более 80 стартовых площадок и 3 восьмиугольных сооружения на северо-западе страны, недалеко от ядерного шахтного поля Хами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки. По данным исследования, Пекин активно развивает в пустынной местности крупный военный комплекс, включающий стартовые площадки, бункеры и узлы связи рядом с районами размещения дальнобойных ракет. Эксперты считают, что новая инфраструктура может быть предназначена для защиты и обеспечения устойчивости ядерных сил Китая в случае первого удара, чтобы сохранить возможность ответного удара. Аналитики отмечают, что масштабы строительства свидетельствуют о расширении военного потенциала страны на фоне роста напряженности в отношениях США. Общая численность населения Японии составляет почти 123 миллиона человек. Это на 3 миллиона 90 тысяч меньше, чем 5 лет назад. Об этом сообщает газета Йомиури со ссылкой на предварительные итоги национальной переписи 2025 года, опубликованные Министерством внутренних дел и коммуникаций страны. По сравнению с переписью 2020 года население сократилось на 2,5%. Снижение численности жителей продолжается с 2015 года, однако за последние 5 лет темпы сокращения стали рекордными. И о погоде. Метеорологи объявили желтый код из-за усиления ветра по всей территории Молдовы. По прогнозам, в дневные часы ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. На севере страны пройдут дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха составит от 6 до 11 градусов со знаком плюс. Днем от 15 до 20 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani să întâlniți

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон-грата, заявил президент Румынии Никуш Ордан после заседания Высшего совета обороны страны. Решение было принято после того, как ночью дрон упал на жилой дом в Галац. По словам главы государства, Генеральное консульство России в Констанце будет закрыто. Никуш Ордан также заявил о возможностях Румынии в сфере обороны и о закупках в рамках программы SAFE, которая предусматривает развитие средств противовоздушной обороны. По его словам, контракты будут подписаны в ближайшие дни, а поставки ожидаются в течение 1-2 лет. В ответ представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы на закрытие консульства и объявление консула персоной нон-грата не заставят себя ждать. Она также назвала обсуждение инцидента с дроном попыткой отвлечь внимание Запада. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить санкции против России и ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Напомню, ночью беспилотник упал на жилой дом в Галац, вызвав взрыв и пожар в квартире на 10 этаже. Два человека получили легкие ранения. Десятки жителей были эвакуированы. В этом году более 5000 выпускников лицеев в Молдове будут освобождены как минимум от одного экзамена на степень бакалавра и автоматически получат оценку 10. Об этом сообщает Министерство образования, отмечая, что это рекордный показатель за последние 10 лет. Около 3800 учеников получат освобождение от экзамена по иностранному языку. Более 1100 по информатике, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Впервые 112 выпускников школ с преподаванием на русском языке получат десятки по румынскому языку и литературе. Льготы предоставляются обладателям международных сертификатов, подтверждающих знания языка или цифровые компетенции. Экзамены на степень бакалавра стартуют 2 июня. Более 2000 вакансий были предложены сегодня в рамках ярмарки рабочих мест, организованной Национальным агентством занятости населения во Дворце Республики. Мероприятие собрало десятки работодателей из частного сектора, государственных учреждений и международных организаций. Оно предназначено как для молодых специалистов, начинающих карьеру, так и для людей, желающих сменить профессию. Участникам были доступны вакансии в разных сферах – IT и телекоммуникации, торговля, промышленность, финансовый сектор, хорека, транспорт, энергетика, строительство и государственное управление. Организаторы отмечают, что цель ярмарки – помочь гражданам быстрее интегрироваться на рынок труда Молдовы. Около 27 тысяч человек, родившихся после провозглашения независимости Молдовы, не имеют ни одного молдавского удостоверения документа, несмотря на наличие актов гражданского состояния. Об этом сообщил глава агентства государственных услуг Мирча Ишану. По его словам, речь